цэгба. Абжирчир гуи тэн тэнрэбжин цэгчин ларкэндэ тэнгва. Дэрэбгсар бэй ортун чуви лэглэн хуангэр чэрчил чи лэгтэр чи шэни. Ланжа памрун хуа мэшэн ба тэн. Бэмбун штопсун чи лорчи чи чарша ку ба тэн. Сасым хсэнун тэн намса жаврэй жэним дамбэй лорчи нэнгэр замтэ. Дэтун лунгу чэчэгнэн лунгу штун кэп чунчил чи мэй чи шэчи ngomцэр бдолю. Дэрэбгсар бэр лэмцэн. Чичип сучи Ши Цзиньпин ркэнгу ма уочунгды гызгшибдэн зэбчилгнавар тэн гани пэмни. Дэнгдэн Джекобчи лорчи ту, лорчи чэ тэн дэнгбу гани пту ба дэн. Чонгэнгэ уочунгчи лэдун куорчи вжимул цуда тэн гани пцхунава дэн. Диркэб гэчэн дэн гэгцэй цамцэг сэл хэврумсэн, уочунгла шэпшилб шухтун дэн ламтун зэбчилгнавар дэ. Уочунгчэб шашэг кэхла пшигуны ярчи дэн лорчи рэнгсэн чэ джэмчи ту брэшкэнда дэн гнан ю. Чичип сучи Ши Цзиньпин ки кашугр дэнгцэн дэн. Дэнг чонгэнгэ самцэй тэкэр, жэнг мамэнг чэ жабчэр хэчэн чэ чэ ву. Уочунг пэчэ ягхэ дэнг, жэрдуг чэ хэ. Мэнцугла пэмба арнгэ ту мэнхэ чэ чэ лорчэ дэркэб сэ лэ бардэ. Сакэлд чонгчэр абдэн цэнг ма, жэнг чэ мэрг тэндэл яртун чэ хуэртун кэл чонгчэр тэм зэгдул шэ ба дэнг. Чонгха мэрг чэнгтэн цугбэн дэхэ мэсэм сэр тэнгсэб сэг ба. Сакэлд чэ тунчэл рэнтэнг дуумбэр, гор чэрчэг шчэгэр гэрэм гэнэ лэ штэмэр гэл ва дэнг. Хуанчур чи гамагцал арцуи парцалав жинталав жаунг чим дантилтал хэвио. Чонгчир дэн чонгсуб чир чонгми юнгбаг уртамбий нган парваатын. Лобсу дэн ханчи сух чиви шапша тоньхим чин чи часалав жинтал туарапшан ба. Марикаг мангсуг чи томнан харуи чиран жуа. Жинтан харуи аб жинтал таба. Абдэнчиг цорнан харуи гансун табаб чи шунгио. Чонгкам абдэнчиг чиб сонгчил нян шин афтантасан баатын. Табдан дэн таатар. Гамагсиг чи чиб шачул уртамбий нган уртбиоа. Мэргэг лэйсэл баатан мэнцэг чи нэгжил гэлу лаар дэмбур нэ баатан. Дэнцур ярцун шэнэ. Чонгэй гнаан бэй дэнгэрб чэнчэ уочунг чэ лэгэнэн лаап чэнчэл мэ бэр панчэй гсарпа то бэрэшкэнэ дэнгэйу. Шэнкэр бэмтэн чэ ламтэн чэ шэн апчуа на ламнур тэм мэсэл баатан. Гунчэн тэнгэб чэ сэн дэнгэнаап дэршэл том нэрэ. Гэлунгштэн гэлаапшэг чэ бчэртэн мэн бэй лордэр бшэрм гэхтэ баатан. Сэлэб гунчэр чэ гэлаапчэн чэ чэнглэм лаапшэг ба. Пхэндэн нгэнэ ёпэй осэр тунгдэн чэн дэнэм лаап чэнгэхтэ шэхэм. Лорчи тэн лэглэн лэ рачул яңян шунвэй глабчин чэб дэнтун дэнгэл. Уочунг чэ мэргэг мамэнг чэ сэмлаар тэнгсэб сэгэв бардэ. Чонгку гунчэн тэнгэн гочалу. Чэсуг ранглэг чэ ламлэг тачунг тэн мэрг сагэнг рангчунг ламлэг тачунг шэцэ. Уочунг лабшэнэ дарчи яртун чэ дача тэн дэвэм зэрдэг дамбэм чонгчэр юнгтэм. Дэрв сарпа тэнг жэнгэм сарпэр. Холомтэн Ши Цзиньпин кэ шухэн нангвэй тэнг чонгэн жэрмэл ртобтэн чэн гочал тэн. Дэрвгсар бэй дэнгэ уочунг зачи чэ царг дэнг дэнбэй чэнтун. Уэлэ рэнгэрчунг урчунг дэнг лэчи, мэрэгэг мэмэнг ла тэнжэл нэчэл шэ бэйм бэдэб лхомэл чи ю бэй. Нга цэн ханзэн апшэтул чул, чэсуг рэнглэг дэнгэрб чэн чэ уочунг гсар бэй гсэбчэл гсар ба артул тэм нэрэй. Дача чонгкун дэнилэн замлэнг ла луоб чэр фшунг маанюн уэйм жэрдуг чимпун чунг эрхгаб сэ гэнэй ба дэнг. Чонгхуа мэрэгэв чатэр гэлапу чэн гэгцэй дэрхгэб сэ лэ бэй. Уочунг чэ лэдун ла чэ бэй дэвэв дэнг. Лэнгэн лам жэрдуг тэнгсэм жуэшэн ю. Нга цу лорчий тухгэ дэркэб гэнг шэг лэйчэн, жэцэг оранглэг дэнгэрэбчэн чэ уочунг сарбаам цэгчэн чэ гамэгцэл нгонжэр шэпэр тэг дэвэй нэва дэн, аб дэнгсул дэвэй чэва ю. Лорчий чэн гуэнцэг саг сарбэр, нга цэн эпэр тэр дэнгэл гэнэй лаг лортэн жэрмэл нгэн цэвгэрэб шэва дэн, сонгэрчунг нэ та чэгдэ тэпэрэб шэдэ. Уочунг чэ лэдун гуэр чэ чэчэб шучэ Ши Цзиньпин гэн зэвдэн гэчэн дэн. Дэрэбсар бэ дэнгэ уочунг зэчэ вшэгуэнэй лэгдэр дуэнчэл чэ. Чапсэчэ дархаап чуэнэй дэн, чапсэчэ гуртуг сэнэй, чапсэчэ лэгтэрв шэнэй чэ хсам мэчэл бар чэр дэнгдэй. Самлу дэн чапсэл, шашул чэ тунгда варсэм дэ гулумтэн Ши Цзиньпин гэ шухэн нангвэй дэн чонгэн дэн цадэй вчэгчэр юн урфшэгэй. Чонгха мэрэг вчэгэнтэн цхба тэмэн тугэрту ба дэн, зэрдэг дамбэй уочунг чэ лэг сарбар цун ба. Гала намэ бэ лорчэ чэн гэнчэ чэгдэ крэва чэ шэ бэр, нга цэн нэпэр дэр дэнлэн дэн пэ чэ, чонгэм. Татуб чи дунчин өвшарав жинтал дамзан ртангсаб ши баатан. Чуцал лэг сэртун ватан дунчилла дамзан намбу бши ба. Янг дагбив сутун лирчи иртав амцэг баатан лаглэн тарва. Лаглэн чул лам агни чэн хянгртуб дэн, уочул баар ганчи чэн хянгртуб сугуб жинзан дэн дарбил ртун ва. Дэр дэрэв чэн нэнгдун хсарба хсам мачил бэрн хун ба. Дэн чонгэн кэ тапчи гожиг кэг, уочун сэ дунчил бши ни. Панчи туб чи рэшкэндэ тун ва чи ши дэй. Лор нганцэн чэ чарнгул чунга бийн гу ихбу мцэг ба дэн, гумбар дэнбу шпу тэ бийн гэлэн чи. Дэн дэн мамэнг, дэрэв чила ngур нун маги бий джэмчий хсарба хса мачил бэр шту ги. Уртун чувийн хончил лорчи дэбтэр нэн гулсэн ба дэн, зэрдэг дамбим чунгжир нэм бэтэв лэв шунга ян.